И люди, вы чего тут почете с броя телефонов директно овде у студио 3240-8686 за ваши смс-поруки 0404-232-7742. И, наверное, можете нас и слушать путем интернета с веб-странцы www.4rb.org.au.